еще думать, кто звезда. Если то будет, не будем слыхать. За пламеном, за беденом хлад. Если то будет, не будем слыхать. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.